прощения и ведущие орехи прорищи наши у Господа просим. Доброй пожиточной для душ наших и миру для святого Господа просим. Оставить час життя нашего, умери покаяние и

за святейшего Саинского архиерея и за блаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за воспречителя